0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами будет служить Марис Витолс, Талсинская баптистская церковь. Шея вакара, рэдэйм отвертас дебес, мумс унар мумс, калпос Марис Витолс, но Талсу баптист драудзес.
1: Дорогие братья и сестры, несу приветствие вам от города Талс, от нашей Талсинской баптистской церкви. И пусть Божья любовь и Божья полнота пусть будет на ваших жизнях.
0: Дорогие, мы с вами рады. Sveicinu jūs no Talsu baptistes to draudzes un vēl mīlestību un dievpilnību.
1: Сегодня Господь положил мне на сердце то, что я уже говорил Пятидесятницу или Воскресение Троицы.
0: Un šovakarā es runāšu par to, ko Dievs ielika manā sirdī saistībā ar vasaras svētkiem.
1: Я хочу прочитать Исаию, главу 44, с 3 по 4 стиха.
0: Lasēšu no praviešu Jesajas grāmatas 44. Nodaļas no 3. līdz 4. pantam.
1: И там сказано так. Ибо я изолю воды на жаждущие и потоки на иссохшие. Излею дух мой на племя твое, благословение мое, на потомков твоих, и будут расти между травою, как ивы, при потоках вод.
0: Jo kā es izlēju ūdeni uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi, tā es izliešu savu garu uz tavu dzimumu un savu svētību uz taviem pēcnācējiem, ka tie zaļos kā zāle, kā vītoli pie ūdens upēm.
1: Дорогой Господь, мы просим, Господь, Твоего присутствия.
0: Dargais kungs, mēs lūdzam pēc Tavas klātbūtnes.
1: Господь, Ты знаешь каждое сердце.
0: Tu pazīsti katru sirdi.
1: Каждую жизнь.
0: Katru dzīvi.
1: Каждую боль.
0: Katru sāpi.
1: Каждую радость.
0: Katru prieku.
1: Каждую печаль.
0: Katras skumjas.
1: Господь, и усмотри, Господь, чтобы Твое исцеление.
0: Lūko, kungs, lai Tava dziedināšana.
1: Мир.
0: Miers.
1: Радость.
0: Prieks.
1: И ответы твои.
0: Un atbildes no tevi.
1: Были видимы в жизнях твоих детей.
0: To paredzam tavos bērnos.
1: Это мы молимся во имя Иисуса Христа.
0: To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Аминь.
0: Амен.
1: На протяжении веков Бог видел пустыню, не только внешнюю, но и пустыню человеческих сердцах.
0: Gadsimtiem cauri Dievs redzēja tuksnesi, ne tikai tuksnesi, bet arī cilvēka bērna sirdīs.
1: Эта пустыня характеризовалась бессилием, отсутствием жизни, недостатком радости, мира и праведности.
0: Tas raksturojas kā cerības trūkums, panīkums, prieka trūkums, nespēks un tam līdzīgi.
1: Все мы блуждали от источника к источнику.
0: Visi mēs maldījāmies no avota līdz avotam.
1: Все мы были подобны тем, кто следует за миражами пустыни.
0: Līdzīgi tiem, kas seko mirāžām tūkstnešos.
1: Приходя от чародному колодцу, который не дает силы, жизни и изобилия.
0: Nonākot pie kārtējās akas, kas nedod ne dzīvību, ne pilnību.
1: И вот на протяжении веков Бог обещает то, чего не видел глаз человеческий и чего не мог паштить человеческое сердце.
0: Un cauri laikiem Dievs ir apsolījis kaut ko tādu, ko cilvēks nemaz nespēj satvērt šajos laikos.
1: То, что когда-то было исключительным уделом лишь пророков и некоторых царей.
0: Kādreiz, kas bija privileģēts tikai praviešiem atklāts, vai arī ķēniņiem.
1: Будет доступно всем даром или бесплатно.
0: Taps pieejams visiem par velti.
1: Исаия 55 глава 1 стих говорит: «Жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы вино и молоко».
0: Jesajas grāmatā 55. nodaļā: «Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet, nāciet, pērciet maizi bez maksas, par velti, arī vīnu un pienu».
1: И здесь речь идет не о хлебе как таковом и не о вине как таковом.
0: Šeit runa nav par dienišķo maizi un par dabīgo vīnu.
1: А о полноте духа, о полноте жизни, о близости Бога.
0: Bet par dzīves pilnību, par gara pilnību un tuvību Dievam.
1: И Бог дает своего Святого Духа без меры.
0: Dievs bez mēra piešķir savu svēto garu.
1: Бог не человек, он не лжёт.
0: Dievs nav cilvēks, viņš nemelo.
1: Его слова не пусты, они не возвращаются к нему, не исполнив того, для чего предназначены.
0: Viņa vārdi nav tukši, bet piepilda to, kam tie ir sūtīti.
1: Он исполняет то, что обещает его слова.
0: Viņš piepilda to, ko ir apsolījis.
1: Его слава, совершенство, характер, любовь и сердце становится видимыми его сыне Иисусе Христе.
0: Viņa godība, visspožums, mirdzums, majestātisms ir to predzams viņa dēlā Jēzu Kristu.
1: Иисус проповедует и свидетельствует как делами, так и знамением о том, что Бог обитает среди них.
0: Un Jēzus liecina gan ar darbiem, gan ar vārdiem, ka Dievs ir viņus vidū.
1: Но со смертью Иисуса Христа на кресте и его воскресением эта история не заканчивается.
0: Bet ar Jēzus nav pie krusta, no viņa augšām celšanos šī vēsture neapstājas.
1: Эта история не заканчивается четырьмя евангелиями благодаря дню Пятидесятницы.
0: Un vēsture neapstājas arī ar četriem evaņģēliem, pateicoties vasaras svētku dienai.
1: День Пятидесятницы, благодаря дню Пятидесятницы, каждый из нас стал живой историей.
0: Un vasaras svētku dienai pateicoties, mēs esam dzīvi liecinieki, vēstures liecinieki.
1: Письмом, написанным Богом для людей.
0: Vēstule, kas rakstīta uz sirdīm priekš cilvēkiem.
1: Через день Пятидесятницы, это Евангелие, записано в наших сердцах, мы стали Христовым благоуханием или сладким салдой смаржей.
0: Pateicoties Svētajam Garam, mēs esam kļuvuši par Kristus lieciniekiem saldā evaņģēlija vēsts izplatīšanai.
1: В Деянии апостолов, 2 главе, 1 по 4 стиха, говорится так. Не буду все стихи читать, но отрывки. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
0: Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā.
1: И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
0: Visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.
1: Когда наступает день Пятидесятницы, происходит пришествие этого обетования.
0: Vasaras svētku dienai iestājoties nāk šis apsolījuma piepildījums.
1: Святой Дух сходит как огненные языки.
0: Svētais Gars parādās kā uguns mēlis.
1: Простые рыбаки и последователи Христа облекаются в новую силу.
0: Un vienkārši cilvēki, zvejnieki, viņi saņem jaunu spēku.
1: Они становятся могущественными свидетелями Христа.
0: Viņi kļūst par Kristus vareniem lieciniekiem.
1: Которые своим образом жизни, отношением, словами и чудесами начинают свидетельствовать о Царстве Божьем.
0: Kas ar savu dzīvi darbiem un Jēzus vārdu apliecina debesu valstību.
1: Святой Дух посреди них и нас – это совершенный Бог среди нас.
0: Un Svētais Gars mūsos, tas parāda Dieva pilnību mūsos.
1: Который прославляет Иисуса и подтверждает чудесами и знамениями истинность Его слов.
0: Kas atklāja Jēzu Kristu, apstiprinot viņa vārdu.
1: Завершение Евангелия от Марка, 16 главе, Иисус говорит ученикам о том, что Святой Дух совершит в них и через них.
0: Marka Evaņģēlija 16. nodaļā viņš saka, ko Svētais Gars darīs viņos un caur viņiem.
1: 15. pa 18. stih, 16. glavē Marka, tam skazan, «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, и возложат руки на больных, и они будут здоровы.
0: Un viņš tiem sacīja, ejte pa visu pasauli un pasluniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs jaunām mēlēm runās. Tie ar rokām pacels čūskas un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņa rokas uzliks un tie kļūs veseli.
1: Именно так они начинают продолжать миссию Иисуса Христа.
0: Tieši tā arī viņi sāka turpināt Jēzus misiju.
1: Raždaica novaja opšina, novaja opšistva.
0: Un dzimst jauna sabiedrība.
1: Novaja simja, kuroja būdēt predstavļāt ne prosta religiju ili organizāciju, a cārstva Božie.
0: Jauna ģimene, kas pārstāvēs nekādu reliģiju vai organizāciju, bet debes valstību.
1: Raždaica, jesi tak možda skazāt, kultūra cārstva Božieva.
0: Dzimst debes valstības kultūra.
1: Možda skazāt daži kultūra Jēsusa Hristā.
0: Var pateikt, ka Jēzus Kristus kultūra.
1: Eti ļudi ne tolka būdut vaplašāt jo principi svajai žizni.
0: Šie cilvēki ne tikai debes valstības principus īsteno savā dzīvē.
1: No i būdut priebražātsa siloj svetova duha v obraz Jēsusa at slavu slavu.
0: Bet taps pārvērsti svetagra spēkā no ticības uz ticību, no spožuma uz spožumu līdzībā uz Kristu.
1: Как говорится в 2 Коринфянам 3 глава 17 по 18 стих, там сказано: Господь есть дух, а где дух Господень, там, вы разумеете, свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господня, преображаемся в тот же образ от славы, как от Господня духа.
0: 2. Korintiešu vēstulē 3. nodaļā rakstīts, tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Bet mēs visi atsektām sejām, Dieva godību redzēdam kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožuma, to dara tā kunga gars.
1: До дня Пятидесятницы у них была миссия, но они не могли ее осуществить.
0: Līdz vasaras atvienai viņiem bija misija, bet viņi to nespēja piepildīt.
1: Потому что на них ещё не было силы Святого Духа.
0: Jā, par viņiem nebija nācis svētākas spēks.
1: Сила Святого Духа берёт тленное и облекает его в нетленное.
0: Un Svētais Gars nāk un to, kas iznīcīgs, ietērp neiznīcībā.
1: В тот день присутствующие люди, не понимая происходящего, начинают объяснять это со своей плотской перспективы.
0: Un cilvēki, kas nesaprata notiekošo, sāks to skaidrāt miesas prātā.
1: Это нечто новое, невиданное, неслыханное. Бог являет свою силу и славу.
0: Kaut kas jauns nedzirdēts, ka Dievs parāda savu godību un slavu caur vienkāršiem cilvēkiem.
1: Первое свидетельство сошествия Святого Духа, они начинают говорить на новых языках.
0: Un pirmā liecība, kad Svētais Gars ir nācis, viņi sāk runāt mēlēs.
1: Valodās. Святой Дух объединяет то, что было разделено.
0: Un Svētais Gars apvieno to, kas bija sadalīts.
1: Языки становятся знамением для этой общины людей, которые там состояли.
0: Un šīs mēles kļūst par zīmēm tiem, kas to dzirdēja.
1: Восстанавливается взаимопонимание.
0: Atjaunojas sapratne.
1: Интересно отметить, что раввиническая традиция первого века учила.
0: Un rabīniskā kultūra pirmajā gadsimtā mācīja.
1: У горы Синай голос Божий распространился как огонь и разделился на 70 языков для всех народов.
0: Un pie Sinaja kalna, kad Dievs runāja, tad uguns sadalījās 70 valodās.
1: Первое объяснение плотскими людьми духовных вещей – это их обесценивание.
0: Un miesīgie, kad sāk skaidrot gara lietas, viņi tas nenovērtē.
1: Они говорят, они напились сладкого вина.
0: Viņi saka, tie salda vīna pilni.
1: Сегодня даже некоторые думают, что христиане, когда они ходят на служение, прославляют Бога, что или слушают долгую проповедь, что они одурманены, или кто-то руководит тем гипнозом.
0: Daudz uzskata, ka kristieši tā kā apdullināti, hipnotizēti un tā tālāk.
1: Uz sašestvie Svetova Duha na ļudiei jēs niešta pahožēja vniešņi.
0: Un kaut kas līdzīgs jau notiek ārēji spriežot.
1: No Svetoj Duh zastavļājot переживать непостижимый мир, радость и смелость, которые невозможно объяснить естественным путем.
0: Bet Svētais Gars dod piedzīvot neaprakstāmu drosmes pārpilnību, prieka pārpilnību.
1: No apostol Piotr произносит свою первую речь. Он не один, теперь они община.
0: Un jau pirmā kopiena veidojas un Pēteris saka pirmo runu.
1: Речь идёт не о, как можно сказать, о пьянстве, но об исполнении пророчества, которое уже несколько сотен лет.
0: Un viņš atklāja, ka piepildās pravietojums, kuram ir vairāk simts gadu.
1: В синодальном переводе, русском переводе, это место писания Йоиля 2.28, в латышском переводе это Йоиля 3.1. Там написано так: «И будет после того, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение».
0: Un tad notiks. Es izliešu savu garu pār visu miesu, un jūsu dēlu un jūsu meitas pasludinās nākamās lietas.
1: Eta...
0: Jūsu vecēji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības.
1: Eta proročistva javļājaca predviesnikam svidietirstošam ap izlijāņie svitomu duha.
0: Šis pravietojums ir tā kā priekšvēstnesis tam, kas notika vasaras svētku dienā.
1: То, что можно сказать, оказалось сном, было доступно исключительно избранным, теперь становится реальностью и доступно каждому верующему человеку.
0: Kas likās kā sapnis un pieejams tikai izredzētiem, tagad kļūst katram ticīgam cilvēkam.
1: Святой Дух выбирает людей как сосуды, чтобы явить славу Божию и активно действовать в человеческих жизнях.
0: Святой Дух избирает человека, чтобы открыть, парадить Деву славу и работать Деву по году.
1: 2 Коринфянам 4 глава 7 стих говорит.
0: 2 Коринфянам 4 нодаля и текст.
1: 7 стих. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам».
0: Как... 7. Пантā teikts, «Bet mēs glābājam šo mantumālu traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva, ne no mums».
1: Что это сокровище? Это познание Духа Святого в нас.
0: Kas ir šis dārgums, tā ir svētā gara iepazīšana?
1: Бог больше не даёт закон на каменных скрижалях.
0: Dievs vairāk nedod likumu uz akmens plāksnēm.
1: Но пишет святым духом его в человеческих сердцах.
0: Bet raksta svētā gara spēkā cilvēku bērnu sirdīs.
1: Слава Божия больше не сходит на здание, а на учеников Христа.
0: Dievu godība parādās vairāk ne templī, bet uz mācekļiem.
1: Они не просто отдельные индивидуумы, они церковь.
0: Tie nav atsevišķi ticīgie, bet draudze.
1: Что это значит для нас?
0: Ko tas nozīmē mums?
1: День Пятидесятницы – это, конечно, историческое событие.
0: Vasaras svētku diena – tas ir vēsturisks notikums.
1: Но это тоже событие для нас.
0: Bet tas arī tas notikums attiecas uz
1: Потому
0: mums.
1: Потому что тот же Святой Дух, который обитал во Христе.
0: Jo tas pats svētais gars, kas mājo Kristu.
1: Тот же Святой Дух, который не зашел в день Пятидесятниц на учеников.
0: Tas pats gars, kas nonāca pār apustuļiem.
1: Тот же Святой Дух, который действовал через апостола Петра и Павла и всех последователей Иисуса Христа.
0: Tas pats gars, kas darbojas ar Pēteru, Pāvelu un citiem sekotājiem.
1: Тот же Святой Дух и обитает в нас.
0: Tas pats Svētais gars ir mūsos.
1: В нас обитает созидательная сила Бога.
0: Mūsos ir šī Dieva celsmīgais spēks.
1: Naša vēsts, это не только слова, это сила духа.
0: Mūsu vēsts nav tikai vārdi, bet gara spēks.
1: Это сила духа дана не только для нас самих, она дана, чтобы изгнать любую тьму, внешнюю или внутреннюю, из наших других жизней.
0: Svētāja gara spēks ir dots mums, lai jebkura tumsa atkāptos dzīvā Dieva priekšā.
1: И провозгласить своим образом, жизнью, отношениями, словами, что Царствие Божие пришло.
0: Lai mēs ar savu dzīvi vārdiem un darbiem apliecināt, ka debes valstība tūklāt pienākas.
1: Ja tad Cārstvie Božē možda pravazglažāt izkļučiķiļnā silai duha.
0: Un viņa valstība to apliecināt spēkā, svētā gara spēkā.
1: Zahārija 4.6 gavarīt.
0: Zahārijas grāmatā 4. nodaļā.
1: Tagdā atvičāl un izkazāl mnie, tak eta slova gazpodņi gzervāvēļu, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф.
0: Tad viņš man deva šādu paskaidrojumu. Tā skan tā kunga vārds Zerubabelam. Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebots.
1: Это влияние царства Божия должно быть не только в нас, но и через нас. Поэтому чудеса и знамения возможны и сегодня.
0: Svētā gara ietekme parādās ne tikai mūsos, bet arī caur mums, un tāpēc tas ir iespējams arī mūsdienās.
1: Bet nenaprasni Jēzus сказал слова, которые написаны в Луке 10 главе 19 стихе. «Се даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью, ничто не повредит, не повредит вас».
0: Nu, vēl te Jēzus Lūkas evaņģēlē saka, ka es jums dodu spēku, ka jūs varēsiet staigāt par čūskām un skarpiem, un tas jums nekaitēs.
1: Što takāja vražē sīla? Eta tmā, loš, baļēzņi, zlo, zavīsimesti, čelēčiskai traumi, brēmē, prošlava, vsio eta tmā, eta nāda izgaņāt va ime Jēzusa Hristā sīlē Duha Svetova.
0: Un visu tumsa jādzen ārā svētā gara spēkā Jēzus Kristus vārdās.
1: Nastala, brāķi un sestri, vrēmē cerkvi napolnīt etu zemļu cārsvam Božiem.
0: Ir pienācis laiks, brāļi un māsas, piepildīt šo zemi ar debesu valstību.
1: Ne prosta malīca, Gospodi, da prīdi tvojo cārstve.
0: Ne vienkārši lūgt, lai nāk tavu valstību.
1: No sprasīt Gospodu, kde ja должен действовать в силе Святого Духа, чтобы это твое царство наступило.
0: Bet jāprast tam kungam, kungs, kur man būt un ko darīt, lai tavu valstību nāktu?
1: Nu, te, kto-то скажет, но я слабый, я немощный.
0: Un kāds teiks, es esmu vājuši, nespēcīgs.
1: Joļa knīgē 3.10 ili v latiškam privodi 4.10 gavarīt, štoby slabai pūs gavarīt, jā, siļon.
0: Bet Joļa grāmatā ir teikts, lai vājais saka, es esmu stiprs.
1: Pačemu mēs silni?
0: Un kāpēc mēs esam stipri?
1: Mēs nesilni svajai sīloju ili svajim obrazovaniem, nu silni, patamu, što Duh Svetoj, abitājot v nās.
0: Un mēs esam stipri nevis ar kādu savu pasaulīgo gudrību, bet tāpēc, ka Svētais Gars ir mūsos.
1: Biblija takže gavarī, dēti, vy at Boga, i pabidīli ich, iba tot, kto vās, bolši tavo, kto mīri.
0: Un Bībeli saka, ka bērniņi, jūs esat uzvarējuši ļauno, jo lielāks tas, kas jūsos nekā pasaulē.
1: Na, tā možna skatāt tolika amīņ.
0: Un uz to var teikt tikai amen.
1: И пусть Господь откроет нам об истине, о той силе, которую Господь дал нам по Пятидесятнице.
0: То патриотизм, который мы сдают вас в этот день.
1: Будем молиться.
0: Луксим.
1: Спасибо тебе, Господи.
0: Патриотизм, кунгс.
1: За этот день.
0: Par šo dienu.
1: Спасибо тебе, Господи, за день Пятидесятницы.
0: Paldies par vasartā dienu.
1: Когда Дух Святой сошел на учеников.
0: Kad Svētais Gars nāca par mācekļiem.
1: И наполнил их новой силой, новой радостью, новым миром, новым помазанием.
0: Un piepildīja viņus ar jaunu izpratni, jaunu spēku, jaunu saprašanu.
1: Чтобы совершать твои дела, Господь.
0: Lai darīt tavus darbus.
1: Чтобы твою славу возвещать, Господь.
0: Lai tavu godību apliecinātu.
1: Мы также верим.
0: Mēs tāpat ticam.
1: Что мы посредством дней Пятидесятницы тоже получили Духа Святого.
0: Un ticam, ka arī mēs ar vasaras svētku dienu esam saņēmuši šo garu.
1: Пожалуйста, помоги нам, Господи.
0: Palīdz, kungs.
1: Действовать не своей силе.
0: Darboties ne savā spēkā.
1: Но действовать твоей мудростью.
0: Bet darboties tavā gudrībā.
1: Твоей силе, Господь.
0: Tavu spēku.
1: Когда наша сила на исходе.
0: Kad mūsu spēka beidzās.
1: Помоги нам сказать.
0: Svētī, kungs, lai mēs varētu teikt.
1: Что я силен.
0: Es esmu stiprs.
1: Потому что Дух Святой во мне.
0: Jo man ir tā kunga gars.
1: Господь, помоги нам.
0: Palīdzi mums.
1: Uredzamēt tu istinu.
0: Saprašo patiesību.
1: Va ime Jēzusa Hristā.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Amīn.
0: Amīn.
1: Будем молиться за нужды, которые присланы тоже.
0: Un lūksim par vajadzībām, kuras ir iesūtītas.
1: Молимся за спасение Дениса, Катрины и их семьи.
0: Lūdzam par Denisa, Katrīnas un viņu ģimeņu glābšanu.
1: Молимся за спасение Айнара и его семьи. За руководство и охрану Бога.
0: Lūdzam par Aināru, viņa ģimenes pestīšanu, Dieva vadību un aizsardzību.
1: Молимся за Ксению и Райнеру за исцеление их детей Дебора и Deboru i Emanuila.
0: Lūdzam par Kseniju un viņu bērniem Deboru un Emanuelu.
1: Molimся za Lukasa, u katorovo 4 goda, u katorovo vyjavili opuhaļu očiņu agresīvnu, štob Gospodь izcīlīl.
0: Kungs dziedina Lukasu, kuram 4 gadi no audzēja.
1: Molimся за Кристину, чтобы Господня исцеление было не на нее.
0: Лучше про Кристину, это сколько зедина.
1: Молимся также за наши церкви.
0: Лучше про мою здравую.
1: И молимся также за наших служителей, которые служат в наших церквях.
0: Про калпотаем, как калпот здравую.
1: Молимся также за молитвенников, которые тоже молятся и днем, и ночью, и у трона Господа стоят за нашу страну.
0: Локсим пар айзлузем, кас стау года сардзе дио прекша.
1: Сейчас смиримся перед Господом, закроем глаза.
0: Земос места кунга прекша.
1: И будем эти нужды приносить к его трону.
0: Несисим шис вайзис певин троне.
1: Господь, ты знаешь больше.
0: Kungs, tu zini vairāk.
1: Ты видишь больше.
0: Tu redzi vairāk.
1: Ты слышишь больше.
0: Tu dzirdi vairāk.
1: Господь, тебе все открыто.
0: Tev viss ir atklāts.
1: Тебе открыты все наши сердца, Господь.
0: Tev ir atvērts sirdis.
1: И мы просим тебя по богатству твоему.
0: Pēc tavas lielās žēlstības bagātības.
1: Исцели тех людей, о которых мы молимся.
0: Dziedini tos, kas... Par kuriem mēs lūdzam.
1: Чтобы твоя сила была на них, Господь.
0: Lai tavs spēks nāk par viņiem.
1: Чтобы твое исцеление и спасение явилось в их жизни, Господь.
0: Lai tavu dziedināšanu, glābšanu parādās viņos.
1: Чтобы, Господь, были новые свидетельства о чудесах твоих, Господь.
0: Lai būtu jaunas liecības par taviem brīnum darbiem.
1: Ибо мы верим, что Господь, ты Бог сверхъестественный, Господь.
0: Jo tu esi brīnumu Dievs.
1: Ибо нам не нужно надеяться на человека, Господь.
0: Mums nav jāpaļaujas uz cilvēku.
1: Но если мы надеемся на тебя, Господь,
0: bet ja mēs paļaujamies uz tevi,
1: то ты верен и истинен.
0: Tad tu esi patiesi un uzticams.
1: И ты сделаешь то, что предусмотрел по своей святой воле, Господь.
0: Tu darīsi tā, kā tu uzskatīsi par labu.
1: Мы просим, мы молимся о наших церквях, Господь.
0: Mēs lūdzam par mūsu draudzēm.
1: Чтобы в наших церквях начиналось пробуждение Духа Святого.
0: Lai mūsu draudzēs sākās gara atmoda.
1: Чтобы не просто пастор говорил какие-то слова и выученные слова или какие-то из книг полученные слова, но чтобы он говорил слова твои, Господь.
0: Lai mācītāji runā vārdus, kas iziet no tava gara.
1: И чтобы эти слова исцеляли, освобождали и спасали людей.
0: Lai tavs vārds dziedina un glāb cilvēkus.
1: Яви, Господь, нам свое царство.
0: Atklāj vairāk mums savu valstību.
1: Яви свою близость, Господь.
0: Atklāj savu tuvību.
1: И тем одиноким людям, которые сейчас в пансионате, Господь.
0: Тем вентулям, кас ir пансионатос.
1: И может, они одиноки, может, они не в пансионате, может, они в своих домах больны и слушают это радио.
0: Un tie, kas jūtās vientuļi, vienalga, kur būtu.
1: Господь, взирай на их нужды, и Господь исцеляй, освобождай, спасай, и делай то, что ты предусмотрел в их жизнях.
0: Глуковень вайдзибс, ну, дари то, кас пэц сава прата.
1: И яви славу свою, Господь.
0: Прата сава годību.
1: Ибо мы на тебя взираем.
0: И уз тебе мэс паļaujamies.
1: Ибо все надежда на тебя, Господь.
0: Виси мусу церība уз тебе.
1: Потому что ты нам явился в Иисусе Христе, своем Сыне Единородном.
0: И ты сотворил себе Иисуса Христа.
1: И дал нам самое драгоценное, свой Дух Святой в нас.
0: Un esi devis pašu dārgāko svēto garu mums.
1: Господь, помоги нам.
0: Palīdzi mums, kungs.
1: Ходить твоей силе и твоей истине.
0: Staigāt tavā spēkā un tavā patiesībā.
1: Это мы молимся во имя Иисуса Христа.
0: Un mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Amin.
0: Amin. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Марис Витолс, пастор Талсинской Баптистской церкви Шевакара, радио Матвартас. Дебес Мумсу Нормус, колпой Марис Витолс, Талсу Баптист Дронс Мацитайс.
2: Дарба дену вакарос, ик вакара святбрижос. Мацитай айзлукс пар юсу вайдзībām. Тас иснегт мумс варат пизванот па талруни 67 213 7704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.